Чончалжи дамгсаас Лоо чачил гэрчил Сэнжи дамми дулла Рансан дулла тачу Дулбаа